Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Мысль дня.
1: Люди добрые, а лица злые.
2: Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2.

Радио Чипальдук. Страшное. Смешное. Радио. Sexy to Bondi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец, Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: курьерско-сервисном обслуживании. Мальчик посыльный.
1: Мальчик посыльный.
0: Мальчик, который приезжает по указанному вами адресу к указанному вами лицу и от вашего имени посылает его в указанном вами направлении. Мальчик посыльный.

Грядет конец месяца, друзья, а мы еще не поддержали радио Чипальдук. Какой-то непорядок. А вот так забыли раз, забыли два, потом чпок, а радио и не существует. И это весьма, увы, реальная перспектива. Но мы надеемся, верим, потому что поклонники радио Чипальдук самые крутые, верные из всех поклонников, всех радиостанций. Друзья, не забывайте поддерживать нашу с вами любимую радиостанцию Чипальдук. Информация вся для тех, кто решил это сделать впервые, на сайте 4duk.ru.

0: Сон – это отдых. От самого себя. Герберт Прокноу.
1: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

anormal. Tu dors ici, tu bouges. Le serpent

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Может быть, чтобы лучше понимать человечество, мы должны обратиться к самому слову «человечество». Оно образовано из двух частей – «челов» и «ечество». Что эти слова означают? Загадка, как и само человечество.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Acid Lounge. Well, one, how about two? I don't know, I'll just be two.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Однажды я подслушал, как родители разговаривали о том, что у нас нет денег, чтобы оплатить счета за этот месяц. Я понял, как мне поступить. Я взял свою свинью-копилку и зарыл ее во дворе, чтобы они не могли ее найти.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

что?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Фраза дня. Не всякое народное гуляние заслуженное.

didn't

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: медицине и шоу-бизнесе.
1: Светские хроники. Люди Бомонда и звезды шоу-бизнеса, хронические и неизлечимо больные, как правило, зудом тщеславия, манией величия, отекшим и распухшим эго и уязвленным самолюбием. Один светский хроник может при приветственном поцелуе легко заразить другого светского хроника какой-либо интересной и престижной болезнью на всю жизнь.
2: Светские хроники.
3: Listen, people. Listen to me. My name is Bella. And I was born to sing for you. The Spiritus Tango. With passion and fire. Now listen to me. First, you connect your brain with your feet. And then, you connect your feet with the rhythm. Okay. And in the end, you connect your whole body full of vodka.

0: радио Чипльдук. Демарш энтузиастов.
1: One, two, you know what to do.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут. Let's ride.

Холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен. –

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Цыпель-дук. Радио будущего.
1: Цыпель-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: 细胞乳
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

русский царь и его поддавшие.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

listen. I'm not ugly, I'm exotic.

like a cheap bottle of wine. Yeah.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

trust, integrity,

0: integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Trust, integrity and pure love. Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, а даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Внимание! Внимание!
1: Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
2: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокнул.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two, Mr. Excitement.

радио Чипальдук. Ужасно!

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Он был человеком пустым и никчемным, и, умирая, испустил вакуум.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.
2: If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, why the hell we are even here?

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Чипльдук. А смысл?

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио Чипальдук в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

is nothing. Only my last

0: Мысль дня.
1: Как известно, во рту у человека ровно 32 зуба, а в русском языке 33 буквы. Вот почему язык так трудно удержать за зубами. И лишнее, буква «Я» всегда выпадает.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бон, бон, бон, бон, бон, бон.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

Чип-льдук. Шо говорите?

the earth so soon, and the tears I cry my turn.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

0: sweet.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чипальдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чипальдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чипальдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну, неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать? Я на нее деньги потратил. Ну, возьми себе. Он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну, поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну, как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было. Ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина. За нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюту туда вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл

0: уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
1: У нас все хаты записаны.
2: Алло.
3: Здрасте, это радио Чипыльду к вам звонит.
2: Да ладно.
3: Да ладно. А вот это вот Самзар 24 по какой-то получается, да?
2: Да, да, да.
3: А почему 24? То есть просто можем с утра до вечера вам звонить?
2: Да нет, я это просто на 24 числа день рождения.
3: А где вы сейчас, в каком, так сказать, регионе?
2: Я сейчас во Фрязино.
3: Фрязино. У нас это знакомый город. Там у нас целый куст слушателей.
2: Да, мы как бы почитателей тут куча вообще, очень любим вас.
3: Да, и всегда ревнуют Фрязино и Фрязино, мы выясняли, так были случаи. Вот, в общем, Фрязино в данном случае.
4: Есть еще очень тоже место знаковое, Фряново.
2: Фряно, да, да, знаковое.
4: Так что там тоже есть наши поклонники во Фряново.
3: Да всюду, пробы негде ставить. А чем занимаетесь сейчас?
2: Сейчас ремонтом.
3: Ремонтом.
4: Что ремонтируете?
2: Потолок.
4: Ага, а уже был в таком состоянии, что мог обвалиться?
2: Да нет, хочется покрасить, а тут трещины, он старое здание. Ага. Пошли трещины, пришлось вот их сначала чинить, чтобы потом покрасить.
4: Ну,
2: Иначе бы все отвалилось.
4: Ну что же, логично. На какой стадии?
2: На стадии шпаклевка поребриков.
4: О, поребрик, слово-то такое.
3: Поребрик, питерское слово.
2: На потолке, знаете, такая, не леплина, а такой бортик идет. Вот я.
3: Да, понятно.
2: А? Вот. На нем тоже трещины. Вот.
3: Ну, плинтус только не на полу, а на потолке, да?
2: Да, точно. Вот как это.
3: Вот
2: потолочный плинтус.
3: Обычно говорят ниже плинтуса, а вы ремонт делаете выше плинтуса. Хорошо. А вы это себе все делается-то или кому-то?
2: Да, себе, конечно.
3: Себе, все, себе.
2: Себе любимому.
4: Хорошо. А на каком этаже проживаете?
2: На втором.
4: Хорошо, так. А вообще это ваша...
2: Паспортные данные вам тоже продиктовать?
4: Нет. Резус-фактор только нужен. Какой у вас?
2: По-моему, положительный.
4: Ну...
3: Но вы тоже какой-то положительный, позитивный, слушайте.
4: Это ваша основная...
2: Вы, на самом деле, ваше радио вселяет в меня очень много... позитивной энергии.
4: А вообще вы угрюмый, да, такой?
2: А так вообще, да, если бы не Чипыльдук, то серые будни и тлен, и безысходность.
4: Ремонт — это ваша основная деятельность, или вы работаете по какой-то другой специальности?
2: Нет, я еще работаю в рекламе.
4: Отлично.
2: Так, а у вас с какой целью вообще звоните?
4: Никакой.
2: Просто так, нет, или...
3: Мы это у вас хотели уточнить, с какой целью вам стоит звонить.
4: Да, нам и вами.
2: Да
4: вам,
2: я просто очень хотел.
4: Ну вот и состоялось.
3: Мы всегда отвечаем на вот такой импульс, когда человек хочет...
2: Могу это пошоркать с пателем еще, если вам.
3: Вот, шоркайте. Это мы любим, какие-то действительно аутентичные звуки.
2: Ну что, начинаем?
3: Шпателем. Шаркаем шпателем по потолку.
2: Шпателем, шварком. Ну, по стене, на потолок.
3: По стене, ну хорошо.
2: Я отпустился чуть-чуть.
4: Ага, хорошо. Замечательно.
3: Убедительно очень. Да. И как бы слух даже очищает что-то вот этот...
2: Я рад, что вам понравилось.
3: Да.
2: Да здравствует радио Чипыльдук.
3: А перфоратор включить не можете, чтобы посмачнее что-то такое было?
2: Могу, конечно, давай. Могу. Это в перфоратор сейчас включу.
3: Секундочку, давайте, ждем.
2: Секундочку, да. Сейчас, нужно только его подсоединить.
3: Ну, это долгая история сейчас.
2: Нет. Немножко дрель, но я немножко подолблю.
3: Дрель. Ну, дрель, так дрель на худой конец.
4: Мне шпатель больше понравился.
3: Больше понравился?
4: Да, поярче.
2: Угу. Ну что вам больше понравилось, шпателем по стене?
4: Ну, я вот высказался, Андрей, не знаю.
3: Ну, лучше... Перфоратор, конечно, был бы поинтереснее, но тут...
4: Ну, что есть, то есть. Большое вам спасибо. Мы надеемся, что вы все доделаете, не свалитесь там со стремянки, что все будет...
2: А у меня козел.
4: А еще у вас и козел в квартире?
2: Да, еще козел деревянный. И собака еще есть.
4: Ну что же, вот компания какая. Очень мило.
3: Ну, чипульдук имеет, в общем, слышимость сквозь потолок там, да? Вы громко слушаете его. Соседи знают, что вы любите чипульдук. Или не знают?
2: Да, конечно, знают, да. Угу. Познакомил меня с вами год 2 назад Алексей.
4: Угу. Алешенька.
2: Из Петербурга. Ну, вообще, он из Карелии.
3: Так.
2: И с тех пор все, чипульдук я распространяю.
4: Ну что, Алексею тогда привет
2: среди
4: большой.
2: Понимающего, да. Понимающих слоев населения.
4: Фрязино, простите, Фрязино, бога ради.
3: Ну, то есть, в общем, цель оправдала средства?
2: Мы да, вам конечно.
3: Все-таки
2: конечно.
3: Не зря позвоним. Ну, вот и хорошо, все.
2: Низкий вам поклон.
3: Оставайтесь с нами, да.
2: Последний вопрос мне.
3: Последний вопрос ваш к нам или наш вам?
2: У меня просто вопрос.
4: Давайте.
2: Общий. Как живут-то чипульдуки?
4: Вот как вы сейчас и услышали, вот так и вот.
3: Да.
4: Что-то там перебиваются, но, в принципе, вашими молитвами.
3: Да.
2: Ладно, сейчас тоже это, пошлем еще молитв.
3: Если нас из студии...
2: Как баблишка упадет, так пошлем молитв.
4: Трогательно, мило.
3: А если нас из студии выгонят, попрут, то вы тогда вот то, что отремонтировали, вот это помещение мы займем там.
4: Мы будем снимать его на дружеских началах.
2: Да, вообще без
4: проблем. Фрязи, да.
2: Вам это милости просим.
4: Всех благ, спасибо за
3: вот
4: отличный
3: радио. Вот такие они слушатели радио «Щипульдук».
4: Всех благ,
3: позитивные.
4: Счастливо.
3: Пока, спасибо.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Один олигарх. Два олигарха. Три олигарха. Четыре олигарха. Пять олигархов. Шесть олигархов. Семь олигархов. Восемь олигархов. Девять, десять олигархов. Одиннадцать олигархов. 13 олигархов.
2: 14. По просьбе редакции журнала Forbes 15, в рубрике «В помощь засыпающим» 17, мы знакомим вас со списком 200 самых богатых людей России, олигархов, пожелавших остаться неизвестными.
3: 19 олигархов. 20 олигархов. 21 олигарх. 22. 23. 24. 25. 26 олигархов. 27 олигархов. 28 олигархов. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. 29 олигархов. 30 олигархов. 31 олигарх. 32 олигарха. Здравствуйте, здравствуйте. 33 олигарха. 34 олигарха. 35 олигархов. Здравствуйте, добрый вечер. 36 олигархов. 37 олигархов. 38.
2: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» мы продолжаем знакомить вас с перечнем 200 самых состоятельных людей России, приглашенных этой ночью в студию радио Чипальдук.
3: 190 олигархов. 191 олигарх. 192 олигарха. 193 олигарха. 194, здрасте. 194 олигарха. 195 олигархов. Здрасте. 196 олигархов. 196 олигархов. 196 олигархов. 6 олигархов. Слышится 7 олигархов. 198 олигархов. 199 олигархов. 199 олигархов. Двести олигархов.
2: Итак, в рубрике «В помощь засыпающим» мы познакомили вас со списком самых богатых людей России, пожелавших остаться неизвестными, приглашенных этой ночью в нашу студию и изъявивших желание выступить спонсорами радио «Чипльдук» перед совместным отходом ко сну. Спокойной им ночи!

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

trend. Paris finest.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

0: В рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

0: Фраза дня.
1: Добро должно побеждать зло. Но не очень зло.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.